Хади, Хади, Хади, Хади. Хади. Ачачи. Чиктоджи. Рогаджи. Качере шампу, то се латавай по маркет се, базур се. Усму шампу на хвашиджи. Че кима шампу охли, кима на охли. Но, ужар делега, че хабара дертава. Че хшали шампу дертава ошая. Бя че базурта се, но без дикандурта вяя. Че да хузи факам, не ше фа шампу рука. А че кала рубрика на опе волам беже, сар пе оби. Йо худа де тусе де вештуне илач хадай. Е бадан сафию муха кави. Загина ухшали кави. Хушбуи гарда орез. Ай, ай, ай, ай. Ва, ва, ва. Кя ба.

0: ప్రతిసారి అన్న షకేటో పాఠం తీసే పదో డిగ్రీ మీద
1: Я спада хировал про дворака до нашего сказа хабара за дивати я сказал. Ассаламу алейкум, я Яхья, я Зира, я Зира. Она все тула в дырке там за хвоста, хуже сака, не все фактили, снимали, лет, пойдины там.
0: Ассаламу алейкум, Ирма, Эмунда, Ипалата, Эдумельна. Mude ami gende khoshe bale udere durai dere gulai mota wakale patakar mudera wakar dola ne shake dale chikala mude shake khan bai program har wata are ko be pa ka ni se pa ne chikala etala am wata ro zoro mona dol mashalla de ani ne shoshi di akpal ni ka pavilodi kiya ko be pa ka ni se pa te